тише послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С и Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

танцы с бубном на столах. Все, что нам еще осталось, перевернутая радость, быть на каменных ногах.

конечно, нужен ром. А он прибудет завтра днем. На старика озлоблен мир. Прощай, мой маленький трактир.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему по

закрывают свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменять значение слов. Как? Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Как? Если хочет себя забрать.

0: Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

Это навсегда. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: это чье?
1: Наше радио.
2: Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер восточный, слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
4: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8 473 224 16 48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло.
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55. Хватит стесняться. Я
10: эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. Со своим экспертным мнением.
11: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
14: Корабли постоят,

судьбе. Я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужен. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Но мне хочется.

0: свою. Я, конечно, свою не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Наше радио сделано в России.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Вкратце средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM.
1: Воронеж, встречай! Группа «Фанмод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным «Варкрафт» и «Вархаммер». 17 сентября, 20.00, клуб 12. Ограничение 16+. Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.
2: Жизнь бывает разная, для кого опасная, а кому идти по краю кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер восточный, слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525-25. 2-565-525.
5: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
6: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайф Холл, Сити Парк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
7: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
8: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
9: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
10: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 4700.
11: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
12: Ограничение 16+.
13: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
14: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
15: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хватит стесняться. Я
4: эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
5: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование. Разнообразие программ лечения. Аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым. Питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Группа компаний «Агроэко» – крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области – приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
7: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
6: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
7: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
6: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
7: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
8: Воронеж, встречай! Группа «Фанмод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным «Варкрафт» и «Вархаммер». 17 сентября, 20.00. Клуб 12.
9: Ограничение 16+.
8: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
11: Алло.
10: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
2: Ограничение 16+.
1: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж». Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир «Нашего радио Воронежа».

0: со своим экспертным мнением.
1: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
3: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов. Масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
5: Воронеж, встречай! Группа «Фан Мод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным «Варкрафт» и «Вархаммер». 17 сентября, 20.00. Клуб 12. Ограничение 16+.
6: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Это навсегда.
1: Город, где мы пацанами гоняли футбол, где на бульварах каштаны весной расцветают. Город, в котором мне камешек каждый знаком. Нас на футбол, как на бул, провожает. Жизнь не игра, не вернется она, и летит в небеса наша песня.

0: Реклама на 107 FM.
1: Воронеж, встречай! Группа «Фан Мод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным «Варкрафт» и «Вархаммер». 17 сентября, 20.00, клуб 12. Ограничение 16+. Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
4: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
5: О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: я не сошел с ума так надо.
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525-2. 2-565-525.
6: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
9: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
10: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
11: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж». Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Владимир Путин выступил на заседании в формате БРИКС-плюс в Нью-Дели. В нем принимают участие лидеры стран блока, партнеры, приглашенные участники. Президент отметил, что встречи в таком формате хорошо себя зарекомендовали, и внимание к деятельности организации в мире растет. Российский лидер подчеркнул, что страны БРИКС могут выстраивать экономические отношения без оглядки на санкции. Внутренняя торговля уже превысила триллион долларов. На страны БРИКС приходится почти четверть глобального экспорта и 49% динамики мирового ВВП. В качестве актуальной задачи блока он указал укрепление потенциала нового банка развития. Новая инвестиционная платформа БРИКС позволяет привлекать долгосрочные капиталы не только в страны объединения, но и для партнеров. Эта встреча стала завершающим мероприятием в программе визита Путина в Индию. 389 украинских беспилотников сбили средства ПВО над российскими территориями минувшей ночью, передает Минобороны. Дроны уничтожали над 15 регионами и акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей. В Нижнекамске 2 человека погибли в результате повреждения беспилотником автомобиля, сообщили в пресс-службе главы Татарстана. Еще 12 человек пострадали из-за атаки беспилотников на промышленные и гражданские объекты. На одном из предприятий произошел пожар. Кроме того, из-за падения обломков БПЛА началось возгорание на предприятии в Краснодарском крае. По данным оперштаба региона, также поврежден газопровод в частном секторе. Предварительно пострадал 1 человек. Со следующего года власти начнут мониторинг формирования цен на ряд продуктов питания. Правительство утвердило перечень из 24 видов продовольственных товаров. В список входят самые распространенные виды мяса, рыба, молоко, яйца и сыр, а также макароны, масло, соль, сахар, хлеб и некоторые овощи и крупы. Ранее Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен по всей цепочке движения продовольственных товаров от производителя до магазина, чтобы отслеживать цены на продукты. Изменения вступают в силу с 1 января 2027 года. Умер советский и российский режиссер и кинооператор Борис Тимковский. Он ушел из жизни в возрасте 90 лет. Как сообщили в Союзе кинематографистов России, деятель скончался 3 сентября, в собственный день рождения. В качестве режиссера-постановщика Тимковский создал более 10 фильмов. Среди них «Берлинская мозаика», «24 часа в Петербурге», «Лики Стокгольма» и «Новый Париж». На счету Тимковского как оператора-постановщика более 20 кинолент. Кроме того, он занимался преподавательской деятельностью. Потребление алкоголя в России упало до минимального уровня за 30 лет. С начала года граждане стали пить примерно на пол-литра спиртного в год меньше. Показатель достиг 7,5 литров на душу населения за последние 12 месяцев. Такое низкое потребление алкоголя в стране последний раз наблюдалось в 1996 году. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры, помимо Telegram. Теперь мы есть в Макс Вакайдзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Сделано в России.

0: Реклама на 107FM.
1: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 500 42 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Ограничение 16+. «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
2: Хватит стесняться. Я
3: эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
4: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
2: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
1: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
2: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
7: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
11: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
12: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
13: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
14: Погнали!
13: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС для лиц старше 16 лет.
15: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
16: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44.
17: Наше радио.

Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер восточный и слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. Контейнер масла. Железно.
4: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
6: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: Воронеж, встречай! Группа «Фан Мод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным «Варкрафт» и «Вархаммер». 17 сентября, 20.00, клуб 12.
8: Ограничение 16+.
7: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
6: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже прошел первый архитектурный фестиваль «Зодчество дети». Он полностью посвящен развитию интереса к профессии архитектора у детей и подростков. Как отметил губернатор Александр Гусев, ребята знакомятся с городской средой через игру, творчество и практические занятия. Узнают, как устроен и развивается город и пробуют себя в роли архитектора, дизайнера и проектировщика. Фестиваль вырос в самостоятельное мероприятие из основного форума «Зодчество в РН». В прошлом году детская программа получила большой отклик, и ее решили расширить в программе мастер-классы, лекции, интерактив, презентации итогов воркшопа и награждение участников. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием, главой Воронежской митрополии. В частности, обсудили общегородской крестный ход, который прошел в день памяти собора святых Воронежской митрополии. Также говорили о проекте благоустройства Благовещенского кафедрального собора и территории рядом с ним. Еще одна тема – начало строительства музея икон святителя Митрофана Воронежского. Будущий музей станет не только местом хранения церковных святынь и исторических свидетельств, но и центром духовного просвещения. Его экспозиция расскажет о жизни, служении и трудах архипастыря во благо Воронежской епархии. Нацпроекты дают новый импульс развитию социальной сферы и помогают жителям видеть, как государство отвечает на их запросы. Об этом заявил губернатор Александр Гусев на совещании в региональном правительстве. Он отметил, что Воронежская область участвует во всех нацпроектах, кроме дальневосточных, и вкладывает собственные средства. Соотношение федеральных и региональных расходов 30/70. По мнению главы региона, это правильно. Регион сам должен предлагать проекты и доказывать их значимость. Александр Гусев поручил активнее информировать людей о результатах новых школах, детсадах, ФАПах и амбулаториях, чтобы изменения были заметное. В ГУИТ и Белорусский госуниверситет пищевых и химических технологий с нового учебного года запустят сетевую программу бакалавриата по профилю биотехнологии мясных и молочных продуктов. Воронежские студенты прослушают лекции преподавателей по технологиям масла и сыра, а воронежские специалисты обучат студентов из Беларуси. Это были новости минувшей недели.

0: Реклама на 107FM. Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
1: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
2: Ограничение 16+.
1: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Хватит стесняться. Я
4: эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
5: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
8: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
9: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

Да и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь.

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я? Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции. Внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
5: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: 255? 45? 55!
2: Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Убиваем мы друзей. Как часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослее,

0: втроем, чтоб жить в красивом мире.
1: Наше радио. Проверено временем.
2: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: Наши новости.
4: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже прошел первый архитектурный фестиваль «Зодчество дети». Он полностью посвящен развитию интереса к профессии архитектора у детей и подростков. Как отметил губернатор Александр Гусев, ребята знакомятся с городской средой через игру, творчество и практические занятия. Узнают, как устроен и развивается город, и пробуют себя в роли архитектора, дизайнера и проектировщика. Фестиваль вырос в самостоятельное мероприятие из основного форума «Зодчество в РН». В прошлом году детская программа получила большой отклик, и ее решили расширить в программе мастер-классы, лекции, интерактив, презентации итогов воркшопа и награждение участников. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием, главой Воронежской митрополии. В частности, обсудили общий городской крестный ход, который прошел в день памяти собора святых Воронежской митрополии. Также говорили о проекте благоустройства Благовещенского кафедрального собора и территории рядом с ним. Еще одна тема – начало строительства музея икон святителя Митрофана Воронежского. Будущий музей станет не только местом хранения церковных святынь и исторических свидетельств, но и центром духовного просвещения. Его экспозиция расскажет о жизни, служении и трудах архипастыря во благо Воронежской епархии. Нацпроекты дают новый импульс развитию социальной сферы и помогают жителям видеть, как государство отвечает на их запросы. Об этом заявил губернатор Александр Гусев на совещании в региональном правительстве. Он отметил, что Воронежская область участвует во всех нацпроектах, кроме дальневосточных, и вкладывает собственные средства. Соотношение федеральных и региональных расходов 30 на 70. По мнению главы региона, это правильно. Регион сам должен предлагать проекты и доказывать их значимость. Александр Гусев поручил активнее информировать людей о результатах новых школах, детсадах, ФАПах и амбулаториях, чтобы изменения были заметное. В ГУИТе Белорусский госуниверситет пищевых и химических технологий с нового учебного года запустит сетевую программу бакалавриата по профилю биотехнологии мясных и молочных продуктов. Воронежские студенты прослушают лекции преподавателей по технологиям масла и сыра, а воронежские специалисты обучат студентов из Беларуси. Это были новости минувшей недели.
1: Выходной на нашем.
5: Выходной на нашем с Леной Полихановой.
6: Воскресенье пришло, любимое, распрекрасное воскресенье. Погода, конечно, напоминает нам о том, что сегодня осень, собственно, как вчера, как и завтра, и что, ой, все, зонт, похоже, уже поселится в наших руках. Но ничего, как-нибудь, с Божьей помощью, как говорится, переживем. Надеемся на то, что и бабье лето еще будет в наших краях. Что из новостей? Хотелось бы сразу сказать, что если вы прямо сейчас собираетесь в центр нашего города. Имейте в виду, что проспект Революции перекрыт в связи с общегородским крестным ходом. На Фридриха Энгельса одна большая сплошная пробка. Так что, если вы на автомобиле, то выбирайте пути объезда. Ну, а если на маршрутках, то имейте в виду, что время прибытия может немножечко задержаться. Такие вот пироги.
7: Песню про любовь, как Стас Михайлов, напишу, и скажут дамы, ах, золотом, бриллиантами, мехами завалю их я

0: Реклама на 107 FM.
1: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
2: Ограничение 16+.
1: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
3: Выходной на нашем.

0: Это навсегда.
1: Воронежцы обогнали москвичей по темпу роста покупок на маркетплейсах. Специалисты Кокус Групп изучили данные о покупках на Озон и Валберес с июня 2025 года по июль 2026 года. И Воронеж занял второе место среди крупных городов по темпам роста оборота. За год он увеличился на 9,5%. Больше 38 миллиардов рублей потратили жители нашей области, приобретая товары на маркетплейсах. Где-то там, вот в этих вот миллиардах есть и тоненький рублевый ручеек наших с вами финансов. Но на первом месте по приросту, как я уже сказала, отнюдь не Москва и вовсе не Питер. Первым стал Красноярск. Там показатель увеличился больше, чем на 10%. Средний чек в Воронеже оказался немного выше московского даже. 1701 рубль против 1606 рублей в Москве и Подмосковье. Аналитики связывают рост региональных покупок с развитием пунктов выдачи заказов и логистики. Ну, собственно, это мы и сами можем наблюдать. Да, пункты выдачи буквально в каждом дворе. Через каждые два дома на третьем найдешь вывеску одного из маркетплейсов. И это, конечно, одна из примет нашего времени, да, вот если раньше ездили мы в большие магазины под названием торговые центры, чтобы, как говорится, походить по базару, посмотреть кое-какого товару. Но сейчас у нас в руках у каждого не просто большой магазин, а гигантский, в котором можно найти товар буквально со всего света. Недавно буквально у меня сын привез из поездки на Сахалин очень вкусный японский соус нам в подарок. Тащил его в чемодане через вообще тысячи километров. Ну, а поскольку он мне очень-очень-очень понравился, то забила название в маркетплейс, и оказалось, его вообще свободно можно приобрести. В магазинах у нас его нет, в принципе, а вот в этом гигантском супермаркете онлайн есть все. Ну, или практически все. И это прекрасно. Ну, мне нравится.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги,

0: Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
4: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом «Радио» скидка 10% до 4 октября. 18+.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet.ru и сделайте свой выбор.
8: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
10: Выходной на

под черным и белым. Тебе не придется, беспечный прохожий, разделила метель нас на робких и смелых. Ты пела о том, что когда-то вернется.

0: России.
1: Эксперты по трудоустройству выкатили новую теорию, согласно которой такая неприметная, казалось бы, вещь, как чехол на телефоне, может стать причиной отказа в приеме на работу. Говорят, что руководитель обращает внимание на то, в каком виде пребывает смартфон соискателя, и делает выводы, ну, не про навыки человека, а про человека как личность. Имидж-консультанты хором, в общем-то, утверждают, что чехол на телефоне – это такой же маркер, как часы или туфли, или даже еще и заметнее. О чем же может рассказать смартфон, даже не будучи включенным? Голый телефон без чехла – это, оказывается, сигнал уверенности. Так ходят топ-менеджеры, ну и, в принципе, люди с высокой самооценкой и высоким финансовым благополучием. Ну, они не переживают просто за сохранность гаджета, ибо для них это такие расходные материалы. Пострадает один, купит другой. Ну, вообще, не вопрос. Ну, а вот если у вас не просто чехол на смартфоне, а чехол треснувший, или с уже там пожелтевший такой силикон, все, это приговор. Потенциальный работодатель молча решает, что этот человек не следит за деталями, а значит и в отчете тоже что-нибудь пропустит, упустит и вообще не заметит. Так что перед собеседованием рекомендуют не только привести из себя такую, да, вот там обувь свою, сумку в достойный вид, но и не забыть снять чехол с телефона. Посмотрела на свой, и вообще страшно представить, о чем еще потенциальным работодателям может рассказать мой чехол и мой телефон. Там же еще и наклейки есть. Но это вообще, видимо, беда-беда.

Минздрав напоминает, что алкоголь вредит вашему здоровью и нашему тоже. А в интернетах пишут, что самый токсичный алкогольный напиток – это коньяк. Из-за долгой выдержки в нем выделяются вредные вещества, а сам по себе он калорийный и содержит много сахара. А самый безопасный, ну, как вы сами понимаете, насколько безопасный алкоголь – это ром. В нем содержится цинк, калий и фосфор, благодаря которым воздействие алкоголя на печень менее агрессивное. Теперь, собственно, все сошлось. Теперь понятно, что Горшок был прав, когда сочинил свою песню «Незабвенную крик подобен грому, дайте людям рому».

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525-2. 2-565-525.
5: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифразелье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов. Масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайфхолл. Ситипарк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифразелье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
7: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
8: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж». Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
12: Выходной на нашем.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже прошел первый архитектурный фестиваль «Зодчество дети». Он полностью посвящен развитию интереса к профессии архитектора у детей и подростков. Как отметил губернатор Александр Гусев, ребята знакомятся с городской средой через игру, творчество и практические занятия. Узнают, как устроен и развивается город, и пробуют себя в роли архитектора, дизайнера и проектировщика. Фестиваль вырос в самостоятельное мероприятие из основного форума «Зодчество в РН». В прошлом году детская программа получила большой отклик, и ее решили расширить в программе мастер-классы, лекции, интерактив, презентации итогов воркшопа и награждение участников. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием, главой Воронежской митрополии. В частности, обсудили общий городской крестный ход, который прошел в день памяти собора святых Воронежской митрополии. Также говорили о проекте благоустройства Благовещенского кафедрального собора и территории рядом с ним. Еще одна тема – начало строительства музея икон святителя Митрофана Воронежского. Будущий музей станет не только местом хранения церковных святынь и исторических свидетельств, но и центром духовного просвещения. Его экспозиция расскажет о жизни, служении и трудах архипастыря во благо Воронежской епархии. Нацпроекты дают новый импульс развитию социальной сферы и помогают жителям видеть, как государство отвечает на их запросы. Об этом заявил губернатор Александр Гусев на совещании в региональном правительстве. Он отметил, что Воронежская область участвует во всех нацпроектах, кроме дальневосточных, и вкладывает собственные средства. Соотношение федеральных и региональных расходов 30/70. По мнению главы региона, это правильно. Регион сам должен предлагать проекты и доказывать их значимость. Александр Гусев поручил активнее информировать людей о результатах новых школах, детсадах, ФАПах и амбулаториях, чтобы изменения были заметное. В ГУИТе Белорусский госуниверситет пищевых и химических технологий с нового учебного года запустит сетевую программу бакалавриата по профилю биотехнологии мясных и молочных продуктов. Воронежские студенты прослушают лекции преподавателей по технологиям масла и сыра, а воронежские специалисты обучат студентов из Беларуси. Это были новости минувшей недели.
3: Выходной на нашем.
4: Выходной на нашем с Леной Полихановой.

0: проверено временем.
1: Так, товарищи, дорогие, зонты далеко не прячем, не убираем. Все, добро пожаловать в осень. Сентябрь все-таки у нас за окном. Синоптики говорят, что дожди будут всю рабочую неделю. В общем, но зато довольно-таки еще тепло. Не то чтобы прям уж совсем такая глубокая осень. Опять же, сентябрь, не ноябрь, что отдельно радует. Завтра по разным данным. Вот удивительная история. На разных сайтах, да, на разных ресурсах абсолютно разные показания даже в погоде, не говоря уже о чем-либо другом. Не сходимся во мнениях даже здесь. В общем, на Гисметео завтра днем 20 градусов тепла в Воронеже, а на Яндексе всего лишь 17. Выбирайте, что вам ближе, но что, как бы обещают и те, и другие, это дождь кратковременный, такой небольшой в течение всего дня. Ну а ночью, да, уже холодно, конечно, уже порядка 16 градусов обещают нам. Но, опять же, не лето. Мы как бы к этому морально уже готовы.

0: Отправляем по адресу: магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий «Горького» предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
1: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория «Горького» в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
4: Выходной на нашем.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Ностальгия по бывшим партнерам может укреплять отношения с нынешними. А вот к такому вот неожиданному, казалось бы, выводу пришли исследователи из Южной Кореи. Там они организовали какую-то группу товарищей из 172 человек и предложили им такой тест, не знаю, как исследование, собственно, провели с помощью них. В общем, в прошлом эти люди завершили одни продолжительные романтические отношения, сейчас находятся в новых. Всех их разделили на три группы. Одной предложили письменно вспомнить приятный момент из прошлых отношений, второй такой же момент из нынешнего романа, ну и третьим подумать о нейтральном каком-то воспоминании, не связанном вообще с личной жизнью. Затем все испытуемые оценили качество своих нынешних отношений и вот такой вот итог выяснили ученые. Кто вспоминал приятные моменты как из нынешнего, так и из прошлых отношений, ощущали себя счастливее тех, кто этого не делал. По мнению исследователей, это объясняется тем, что воспоминания о прошлой любви не заставляют человека сравнивать бывшего партнера с нынешним, а наоборот, возвращают ему такое ощущение ценности самих отношений. Однако, это не работало с теми, кто вступил в отношения недавно. Вот в их случае такая ностальгия не воспринималась положительно, но считают, что все это из-за того, что на данный момент, на момент исследования, еще не выработалось у нынешних отношения такая собственная история. Какой вывод из всего этого мега-исследования можно сделать? Мне кажется, вообще такой очень простой, такой древний, как вообще сам этот мир. Вспоминаем чаще хорошее, и будет нам хорошо в настоящем. Так работает психика, да, это еще дедушка Фрейд сказал. Ну, а может, и не он. Да какая, в общем, разница? В общем, кто-то из умных.

0: Наша реклама.
1: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр — это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
2: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
8: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
9: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС для лиц старше 16 лет.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
12: Выходной на нашем.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Зима в России отменяется, говорят синоптики. Ожидается примерно на 3-4 градуса температура выше климатической нормы. И особенно это будет заметно у нас вот в центральной черноземной полосе, ну, в принципе, в центральной России и на юге. Сильнее всего потепление прогнозируют на февраль. Ну, а причиной всему, конечно же, уже какой год этот самый Иль-Ниньо, но в этом году, говорят, он особенно какой-то такой сильный, особенно влиятельный. В общем, зимнюю обувь на меху не торопитесь покупать. Может быть, обойдемся теми самыми ботинками Еврозима, которые на рыбьем меху. Попридержите коней. Может, и правда все так получится, что зимы ку-ку –

0: временем.
1: Набор для защиты от вампиров ушел с молотка за $3000. Во Флориде продали крутецкий, винтажный, созданный еще в середине 19 века. Можно сказать, такой дорожный тревожный чемоданчик, в котором все для обороны от вампиров или охоты на них. Ну, тут уж это каждый использует в меру силы способности. Представляет собой этот антивампирий набор следующий. Деревянный гроб-футляр в форме скрипки, обитый внутри красным бархатом. Ой, ну какова красота! Сразу вспоминается вот этот вот знаменитый скетч. Помните из «Уральских пельменей» номер про бабушку-то, когда с хронякой, когда, говорит, она, точнее, он ей говорит, бабушка, бархатом обивать дорого. Она говорит, ленд-крузер заправлять дорого, а бархатом нормально. В общем, по нынешним временам, правда, скетч заиграл уже новыми красками. Да, ленд-крузер заправлять нынче дорого, а бархатом нормально. Ну так вот, возвращаясь к нашим антивампирьим наборам, там, значит, этот самый гроб-футляр в форме скрипки, обитый внутри красным бархатом. В этом скрипичном футляре нет ни одной, естественно, скрипки, но есть 13 предметов для борьбы с вампирами. Например, два осиновых кола, большой деревянный молоток, распятие, бельгийский пистолет, молитвенник и стеклянная бутыль для святой воды. И особое внимание участников аукциона привлек кинжал, рукоять которого украшена фигурой зомби-священника с молотом в руках. А следы ржавчины на лезвии, по словам коллекционеров, напоминают запекшиеся пятна крови. Да, известный охотник на вампиров Блейд, да, мог бы щеголять с таким скрипичным чемоданчиком, но купил его человек, пожелавший остаться неизвестным. Может быть, конечно, какой-то новый Блейд нашего времени. Суть по фото, штуковина вообще красивая, но в прикладном смысле, по-моему, абсолютно бесполезная, потому что в современном мире вампиры в большинстве своем энергетические, ну, те, которые энергию высасывают, а против них все вот эти вот старинные артефакты вообще не работают. Против них работает только пофигизм, здоровую долю которого всегда надо иметь в запасе. Тем более, что он вообще абсолютно бесплатный. Так, ладно, на этой вот, можно сказать, оптимистической ноте давайте прощаться, услышимся на нашем. С вами была Лена Плеханова. Пока-пока.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер восточный и слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
4: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
7: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: Выходной на нашем.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Кремль не исключает, что трехсторонние переговоры по урегулированию украинского кризиса могут возобновиться уже в октябре. Об этом заявил Дмитрий Песков. 5 сентября Владимир Путин провел переговоры по этому вопросу с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. На следующий день американцы отправились на Украину, а 8 сентября состоялся телефонный разговор Путина и американского президента Дональда Трампа. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, Москва не ужесточала условия по украинскому урегулированию, требования России в этом вопросе не изменились. Сопровождение российских судов кораблями военно-морского флота помогает защитить их от захвата недружественными государствами, считает председатель морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, западные страны усвоили слова Владимира Путина о том, что Москва примет соответствующие меры при попытках атак на российские торговые суда. Однако он не исключил, что в дальнейшем подобные провокации могут повторяться. Ранее российский лидер заявил, что Москва будет зеркально отвечать на любые попытки захвата своих торговых судов в любых акваториях. Китай призвал глобальный юг совместно противостоять как традиционным, так и нетрадиционным угрозам безопасности. Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании в формате БРИКС+ заявил о необходимости сообща продвигать управление в этой сфере. Кроме того, китайский лидер призвал к реформированию и совершенствованию международной финансовой архитектуры. В частности, он призвал направлять реформу Всемирной торговой организации в правильное русло. Помимо этого, Си Цзиньпин коснулся вопросов регулирования искусственного интеллекта. По его мнению, система управления данными технологиями должна быть основана на широком международном консенсусе. Отопление в жилых домах и на социальных объектах обязаны включать, если среднесуточная температура воздуха на улице продержится ниже плюс 8 градусов в течение 5 дней подряд, напомнили в Госдуме. Отопительный сезон должен начинаться не позднее следующего дня после достижения таких условий. Его окончание наступает не раньше, чем через день после того, как среднесуточная температура в течение 5 дней превысит плюс 8 градусов. При этом муниципалитеты вправе при необходимости начинать отопительный сезон раньше или продлевать его. Завершился Венецианский кинофестиваль. Лучшим фильмом была признана драма «Женщина неизвестна» датского режиссера египетского происхождения Маэль Туки. Кроме того, исполнительница главной роли в этой ленте Матильда Арсель получила награду как лучшая актриса. Обладателем приза за лучшую мужскую роль стал Джон Малкович за фильм «Дикая лошадь». Большой приз жюри достался корейской ленте «Возможная любовь». Специальный приз жюри ушел документальному расследованию НАЗА израильских журналистов Юваля Абрахама и Рэйчел Шор. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры, помимо Telegram, теперь мы есть в Max, VK и Zen. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.NSN, с нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.

0: Девочки смеются.
1: Реклама на 107 FM. Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов. Масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл». «Ситипарк Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
2: Жиловщицы работают давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
3: Воронеж, встречай! Группа «Фанмод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным Warcraft и Warhammer. 17 сентября, 20.00, клуб 12. Ограничение 16+. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты «Бешеная энергия», клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Ограничение 16+.
4: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
5: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио.
1: Я проснулся днем,

сладко. И кое-как я умылся и почистил зубы, и подумав, я решил, что бриться мне лень. Я вышел и пошел, куда глядели глаза, благо было светло.

0: Наша реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
4: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
7: Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер восточный, слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование. Разнообразие программ лечения. Аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым. Питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: Воронеж, встречай! Группа «Фанмод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным «Варкрафт» и «Вархаммер». 17 сентября, 20.00, клуб 12. Ограничение 16+. Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
9: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
10: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
11: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
12: Алло?
11: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
13: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже прошел первый архитектурный фестиваль «Зодчество дети». Он полностью посвящен развитию интереса к профессии архитектора у детей и подростков. Как отметил губернатор Александр Гусев, ребята знакомятся с городской средой через игру, творчество и практические занятия. Узнают, как устроен и развивается город, и пробуют себя в роли архитектора, дизайнера и проектировщика. Фестиваль вырос в самостоятельное мероприятие из основного форума «Зодчество в РН». В прошлом году детская программа получила большой отклик, и ее решили расширить в программе мастер-классы, лекции, интерактив, презентации итогов воркшопа и награждение участников. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием, главой Воронежской митрополии. В частности, обсудили общий городской крестный ход, который прошел в день памяти собора святых Воронежской митрополии. Также говорили о проекте благоустройства Благовещенского кафедрального собора и территории рядом с ним. Еще одна тема – начало строительства музея икон святителя Митрофана Воронежского. Будущий музей станет не только местом хранения церковных святынь и исторических свидетельств, но и центром духовного просвещения. Его экспозиция расскажет о жизни, служении и трудах архипастыря во благо Воронежской епархии. Нацпроекты дают новый импульс развитию социальной сферы и помогают жителям видеть, как государство отвечает на их запросы. Об этом заявил губернатор Александр Гусев на совещании в региональном правительстве. Он отметил, что Воронежская область участвует во всех нацпроектах, кроме дальневосточных, и вкладывает собственные средства. Соотношение федеральных и региональных расходов 30 на 70. По мнению главы региона, это правильно. Регион сам должен предлагать проекты и доказывать их значимость. Александр Гусев поручил активнее информировать людей о результатах, новых школах, детсадах, ФАПах и амбулаториях, чтобы изменения были заметны. В ГУИТе Белорусский госуниверситет пищевых и химических технологий с нового учебного года запустит сетевую программу бакалавриата по профилю биотехнологии мясных и молочных продуктов. Воронежские студенты прослушают лекции преподавателей по технологиям масла и сыра, а воронежские специалисты обучат студентов из Беларуси. Это были новости минувшей недели.

0: Реклама на 107 FM.
1: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
2: Ограничение 16+.
1: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 200.

0: наша реклама.
1: После 40 жизнь только начинается.
2: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер восточный, слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
4: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
6: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу: магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
7: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж». Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

Это пятое время.

0: сделано в России.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Владимир Путин в ближайшее время отправится в рабочую поездку по регионам страны, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также на следующей неделе российский лидер проведет заседание военно-промышленной комиссии и вручит государственные награды. Кроме того, в графике главы государства участие в открытии ряда инфраструктурных проектов, а также совещание с членами Совбеза России. Ранее этим днем президент завершил свой трехдневный визит в Индию, где участвовал в мероприятиях саммита БРИКС и провел серию отдельных двусторонних встреч. Центральная избирательная комиссия обеспечивает безопасность онлайн-голосования на предстоящих выборах, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, помешать проведению дистанционного электронного голосования в России не смогут никакие внешние угрозы, включая атаки украинских беспилотников. По ее данным, в 33 регионах предусмотрены дополнительные точки Wi-Fi и другие меры на случай перебоев с интернетом и связью. Также Памфилова сообщила, что в России не планируется полного перехода только на дистанционное голосование. Она подчеркнула, что для избирателей должны оставаться доступными разные способы участия в выборах. Специалисты «Росатома» разрабатывают плазменный ракетный двигатель, рассказал ученый госкорпорации Константин Гутеров. По его словам, у проекта нет аналогов за рубежом, хотя мощные плазменные двигатели сейчас разрабатывают все космические державы. Отличительная особенность прототипа заключается в высоком энергетическом КПД – более 80%. Он может работать без остановки минимум 100 дней. Гутеров отметил, что это позволит сократить до 30-60 дней время полета к Марсу на ракетах с таким двигателем. Кроме того, разработка превосходит конкурентов по тяге у отдельному импульсу и тяговой мощности, добавил ученый. В России впервые введут ГОСТ на автомобильные карбюраторы. Как следует из документа Росстандарта, для каждой модели будет необходимо устанавливать показатели надежности. Также изготовитель должен будет иметь согласованный с заказчиком сборочный чертеж на каждую модель. Стандарт будет распространяться только на карбюраторы двигателей автотранспортных средств и не будет относиться к некоторым другим типам двигателей. ГОСТ введут с марта следующего года. Более миллиарда рублей собрал в прокате фильм «Последний богатырь. Колобок», следует из данных единой автоматизированной информационной системы фонда кино. В активе картины без малого 1 800 000 рублей. Лента стартовала в российских кинотеатрах 6 августа. «Последний богатырь. Колобок» — это третья часть и спин-офф популярной франшизы о сказочном мире Белогорья. Титульного героя озвучил Гарик Харламов. Также в проекте сыграли Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Татьяна Догилева и другие актеры. Фильм снял режиссер Антон Маслов. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. «Радио.НСН» — с нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525.

0: Стань частью команды «Созидателей».
1: Воронеж, встречай! Группа «Фанмод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным «Варкрафт» и «Вархаммер». 17 сентября, 20.00, клуб 12. Ограничение 16+. Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: наше радио.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефонный...

Тебя прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле, и что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза, они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать, что

0: наша реклама.
1: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
9: Да.
10: Да, ну что, вздохнули. Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио. Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

и брошусь в солнечную реку, и утону на 25 прохладных снов секунд. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер восточный и слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
7: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
8: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: как бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже прошел первый архитектурный фестиваль «Зодчество дети». Он полностью посвящен развитию интереса к профессии архитектора у детей и подростков. Как отметил губернатор Александр Гусев, ребята знакомятся с городской средой через игру, творчество и практические занятия. Узнают, как устроен и развивается город, и пробуют себя в роли архитектора, дизайнера и проектировщика. Фестиваль вырос в самостоятельное мероприятие из основного форума «Зодчество в РН». В прошлом году детская программа получила большой отклик, и ее решили расширить в программе мастер-классы, лекции, интерактив, презентации итогов воркшопа и награждение участников. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием, главой Воронежской митрополии. В частности, обсудили общегородской крестный ход, который прошел в день памяти собора святых Воронежской митрополии. Также говорили о проекте благоустройства Благовещенского кафедрального собора и территории рядом с ним. Еще одна тема – начало строительства музея икон святителя Митрофана Воронежского. Будущий музей станет не только местом хранения церковных святынь и исторических свидетельств, но и центром духовного просвещения. Его экспозиция расскажет о жизни, служении и трудах архипастыря во благо Воронежской епархии. Нацпроекты дают новый импульс развитию социальной сферы и помогают жителям видеть, как государство отвечает на их запросы. Об этом заявил губернатор Александр Гусев на совещании в региональном правительстве. Он отметил, что Воронежская область участвует во всех нацпроектах, кроме дальневосточных, и вкладывает собственные средства. Соотношение федеральных и региональных расходов 30 на 70. По мнению главы региона, это правильно. Регион сам должен предлагать проекты и доказывать их значимость. Александр Гусев поручил активнее информировать людей о результатах новых школах, детсадах, ФАПах и амбулаториях, чтобы изменения были заметны. В ГУИТе Белорусский госуниверситет пищевых и химических технологий с нового учебного года запустит сетевую программу бакалавриата по профилю биотехнологии мясных и молочных продуктов. Воронежские студенты прослушают лекции преподавателей по технологиям масла и сыра, а воронежские специалисты обучат студентов из Беларуси. Это были новости минувшей недели.

0: Быть собой учимся всю жизнь.
1: Добрый вечер, друзья, здравствуйте. Это наши «Все не скучные поэты», и здесь в студии Ольга Ершова, Дмитрий Ленский и Анна Чепенко. А сегодня у нас даже, знаете, как будет? У нас будут не совсем не скучные поэты, а скорее будут не скучные актеры, не скучные актрисы. А поэт тут в данном случае будет, ну так, я один.
0: Сбоку припёк.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: А, давайте сегодня поговорим о девушке. Мне вообще очень сложно, и не мысль, а кровь сразу как-то так отхлынула. Давайте сегодня поговорим о театре.
0: Куда?
1: Давайте о театре поговорим.
0: Неожиданно.
1: И о кино. И поговорим об актерах и, собственно, актрисах. Как вообще все это происходит в нашей реалии? Как новое время влияет на вашу работу, вас как актрис? И вообще сложно, актер, и зачем
0: прок вам? Актер в современных реалиях, одним
1: да,
0: словом.
1: Да, давайте сделаем так.
0: Давайте.
1: С чего начнем, Ольга? Предлагайте. Вы как актриса, драматург, писатель, поэт. Ну, кто вы еще? Кто вы? Кто вы, Ольга?
0: Я комбинат наук.
1: Комбинат наук. Это очень хорошо. Скажите, пожалуйста.
0: Давайте да. Лучше по-актерски сфокусируемся лучше на Анне Чепенко.
1: Давайте.
0: Я, значит, хочу сказать, есть такая замечательная цитата Фредерика Бекбедера. Он говорил, что женщина-актриса – это больше, чем женщина, а актер-мужчина – меньше, чем мужчина. Вот, у нас сегодня в студии больше, чем женщина, Анна Чепенко.
2: Мне повезло.
0: Я предлагаю...
1: Хорошо, что я поэт и радиоведущий.
2: Про них он ничего не сказал.
0: Правду говорить, потому что актеры-мужчины для меня как-то очень сложно воспринимаются, он чисто по-мужски. Но это наша отдельная тема.
1: Почему вам кажется, что мы переигрываем, Ольга? Ну почему же вы не даете нам шанс?
0: Слишком экзальтированно. Слишком эмоционально.
1: Я сейчас представляю, как едут наши слушатели прям вот реально в машинах, и мы начинаем так: а как вы хотите, друзья? Понимаете, вот такие у нас, собственно, передачи.
0: Кстати, это тоже интересная тема, но, может быть, мы попозже к ней обратимся. Сейчас все-таки хочется спросить, как актеру, который вот в данном случае Анна, да, играет в театре, по-моему, не одну, вот сейчас она нам расскажет, где, и легко ли переключаться на киноработы? Вообще, насколько это
1: разные
0: кардинально
1: жанры,
0: разных
1: да,
0: два режима.
1: Разные подходы.
0: Два режима работы мозга еще и кроме всего прочего.
1: У вас два мозга? Анна, скажите, пожалуйста.
0: Да, у нее там не только два мозга. Много чего. Больше. Вот, расскажите пока об этом.
2: Да, я действительно сейчас, меня можно увидеть в нескольких театрах, но мое основное место служения – это театр школы драматического искусства, но также меня можно увидеть в театре-студии Всеволода Шиловского и в театре поэтов Влада Маленко. По поводу...
0: Многофункциональная актриса, понимаешь?
1: Да, так и должно.
0: А еще ее можно увидеть в сериале Ольги Ершовой «Лошадь Пржевальского».
2: Именно.
1: Буквально вчера я это сам пересматривал ваши скетчи.
0: Где она просто блистательно сыграла свои и характерные, и нехарактерные роли, кстати говоря.
1: Да.
2: Спасибо. На самом деле этот сериал открыл для меня большой простор для характерных ролей, потому что все-таки моя внешность предполагает по канонам более такие лирические,
0: да, более
2: истории,
0: лирические.
2: И особенно в театре типажность очень сильно работает, и там я играю в основном такие несчастные истории из Чехова,
1: Лизу?
2: Достоевского.
1: А, вот так, да?
0: Наверное, знаешь, типажно это что-то ближе, во-первых, Чайка, а во-вторых, Жестокий романс. Да, ну вот, Бесприданница.
2: Да? Чайка и была.
1: Да,
2: в моем
0: это вот такая вот Бесприданница, которая, ну вот так вот, жестокая судьба. И такая романтичная девушка, которая вот...
1: Вот так?
0: Да, вы проходили кастинг.
1: Я пел, нет, я просто представил сейчас Анну в роли, забыл, как зовут. А вот теперь, слушайте, вот это стыдно. Ларис, нет, Ларису это зовут Гузееву.
0: Да, и там ее звали Лариса.
1: И там Лариса.
0: Лариса Дмитриевна.
1: Лариса Дмитриевна, спасибо. Итак, Лариса Дмитриевна Гузеева, спасибо вам большое за столь ярко воплощенный образ.
3: Наше радио. Реклама на 107FM.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: Воронеж, встречай! Группа «Фанмод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным Warcraft и Warhammer. 17 сентября, 20.00, клуб 12. Ограничение 16+. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Ограничение 16+. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
6: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
8: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: улететь на миг 25.
1: Наше все. Вот, скажите, пожалуйста, так, давайте, а самый первый вопрос, когда, в общем, девчонки, ну, как мне кажется, многие девчонки хотят, но в детстве такие, я хочу стать актрисой, а потом идет взрослая жизнь, потом идет учеба и так далее, и так далее. Как вот в себе сохранить эту мечту и дальше все же, ну, как бы рискнуть и начать действовать? Родители не говорили,
2: у меня все было совершенно
1: стань юристом.
2: Мой любимый предмет в школе был математика.
1: Так.
2: Я была олимпиадной звездой по математике. Я родилась в Саратове, и там даже у меня у дедушки моего любимая история, что звонил декан математического факультета моей маме после того, как я сдавала экзамены, и просил ее, чтобы я у них училась, потому что я 5 часов защищала какую-то свою теорему по поводу решения какого-то вопроса, задачи или примера.
1: И устала, и все это понимала.
2: Да, и
1: обалдеть.
2: Они впечатлились, и, собственно, хотели, чтобы я у них училась, но я хотела уехать в другой город, и я поступила в Петербурге в горный институт на высшую геодезию, и когда я поступала, я совершенно не знала, что это значит. Я просто приехала в Петербург с одноклассником и везде подала документы, где он. И меня туда быстро взяли.
1: Это была любовь, Ань?
2: Нет, нет, это был человек, с которым я меньше всего общалась в классе, но почему-то.
1: А, да?
2: Именно с ним я поехала.
1: Было, да?
2: Да, и я приехала туда и, собственно, училась, поняла, что параллельно учебе, что это не мое, и работала стилистом по одежде. После этого я переехала уже в 23 года в Москву, и только там меня настигло желание такого пути, как... Мне
1: актерская
2: все равно
1: стезя.
2: Больше нравится слово «актер», чем «актриса». Угу. Так я определила...
3: Да, здравствует патриархат.
2: Да, определила свое какое-то самовыражение, которое мне было бы интересно, близко, на длинный путь уже, потому что я как-то поздно начала себя понимать.
1: Так.
2: И, соответственно, после... У меня вообще до этого не было ни одного знакомого актера, я даже не знала, какие существуют вузы, я вообще не ходила в театр, то есть меня вообще ничего с этим не связывало, и я даже до сих пор не понимаю...
1: А что стало вот той вот первопричиной, которую вот хочу попробовать?
2: Сложно. Как-то мне кажется, что я начала внутри себя как-то копаться, задавать вопросы, и моя психофизика начала так отвечать. Я даже не могу что-то другое предположить. Вот как-то во мне возникла эта профессия, и я поняла, что все, что во мне есть, оно укладывается в нее, и я могу максимально быть полезной с помощью этих ресурсов своих. Получилось так, что у меня ни одно место работы. И, конечно, в современном мире, на самом деле, это не исключение, а скорее частый случай, потому что нужно себя развивать, нужно постоянно учиться, показывать себя и даже, к сожалению, самому себя продавать. И про кино могу сказать, что его меньше сейчас в моей биографии, чем театра. Но для меня, я не могу сказать, что для меня это совсем тяжелые какие-то две разные планеты в плане актерского существования. Скорее, это очень разный путь. То есть в театре для меня сейчас понятнее развитие. То есть если ты уже в нем, попасть в него сложно, но если ты уже в нем, дальше ты развиваешься, у тебя есть такая твоя крепость, и ты как-то понимаешь свое место. Ну, это, конечно...
3: Все-таки у актеров есть самоощущение, у каждого, ближе ему кино или театр. Понятно, что ты сейчас больше реализована в театре, и, скорее всего... В этом смысле, безусловно, тебе театр ближе. Но, тем не менее, учитывая тот факт, что кино – это все-таки нечто более подробно эмоциональное, нечто более детальное, да, а театр – это более крупные мазки, то вот какая работа тебя больше увлекает?
2: Ну вот я как

0: Рассказала о том, что мне, почему мне не так велика на данный момент разница в подходе к работе в кино и в театре, потому что, в принципе, мне очень близки камерные площадки в театре. Я люблю, и, в принципе, мне кажется, у меня такая энергетика более тонкая и воздушная.
1: Более камерная, да. Я вот тоже, потому что я же работала с тобой, я понимаю, что ты камерная.
0: Да, и мне и роли такие часто дают, и в кино как раз это плюс, потому что мне легче там передать вот эти полутона, которые мне близки, и у меня органично они находятся в ролях. Но кино очень... Ну, вообще профессия, конечно, жестокая, но кино пока мне менее... Мир понятный, он более такой хаотичный, мне кажется. Там еще больше работает случайности, чем в театре. Да. Там вообще, может быть, этим и прекрасен он, конечно, потому что может такое чудо произойти вдруг само собой, и люди находят какие-то свои пути невероятные. Даже я сейчас не только про популярность, да, а про какой-то мир.
1: Кино – это такая отложенная магия. То есть если театр, ты сразу получаешь все, и сразу, и аплодисменты, и так далее, и проходишь весь путь с кульминацией и финалом, то здесь такая магия, отложенная на потом, когда ты сначала...
2: А это на Новый год, да?
1: Да-да, сначала ты по кусочкам это все собираешь, потом это процесс за кадром, и уже когда выходит на экраны, и здесь уже происходит что-то вообще стихийное, потому что ты не можешь предсказать.
0: Ты не можешь предсказать, и все равно сейчас, естественно, и это понятно, естественно, удобно, но очень большой путь ты сначала проходишь в онлайн-формате, что для меня, например, тоже сложнее. Я люблю живую энергетику, живое общение. Я чувствую человека, атмосферу и включаюсь. В театре это вот единственный путь.
1: Mm-hmm. А вот в кино все-таки... Про онлайн-формат давай поговорим в следующем выходе.
3: Наше радио.

0: наше все.
1: Это не скучные поэты, это не скучные актеры. И один поэт здесь, не получается, актрис. 2,5 человека.
2: Не смешные ведущие.
3: Знаешь, как говорил Аркадий Райкин, весь мир театр, а люди в нем актеры. А кто не актер, тот актриса.
1: А, вот так он говорит. Скажите, пожалуйста, скажите, девчонки.
3: Кто не актер,
1: вот,
3: тот актриса.
1: А у нас Аня Чепенко в гостях и Ольга Ершова. Ну, у нас Ольга Ершова и Ольга Ершова в гостях. Нормально. Ольга и в режиссерском кресле, в сценарном посидели.
3: Я люблю, когда очень много раз повторяют мое имя и фамилию.
1: Да, да.
3: В данном случае это мне прям повезло.
1: Абсолютно.
3: Там матч такой случился. Человек как раз любит повторять.
1: Хотел спросить, скажите, пожалуйста, а вот вы пока учились в своих вузах театральных и так далее, а вы замечали, кого больше ценят? Женщин-актеров или мужчин-актеров? Я сейчас специально, Ань, видишь, говорю актеров, поскольку тебе это больше нравится, никакого слова актриса не будет. Вот кто вообще, вот кто больше востребован? Вот как вы чисто по себе судили? Мальчики или девочки все же?
4: Ну, как всегда, женщины-педагоги любят мальчиков, а мужчины-девочек.
3: Логично.
4: На самом деле, мальчиков очень любят просто потому, что их мало.
3: Да, мальчиков...
1: В смысле мало? Там же один Петренко что стоит, он же...
3: Нет. При вступлении в вузы процент поступления мальчиков гораздо меньше, чем ниже, чем...
1: То есть у пацанов больше шансов пройти?
3: Намного больше. То есть если ты не косой, не рябой, не кривой...
1: Тогда не пойду, останусь.
3: То у тебя прям... Ну, то есть это при мне было, я видела, как подтягивают мальчиков уже. Просто вот, ну, уже хоть что-то из него выжить, и окей. А девчонок это надо прям сильно постараться, чтобы взяли, да.
1: То есть больше... Так, хорошо, скажите.
3: Конкуренция
1: вот,
3: больше.
1: По ролям, выше. По ролям, вот если рассматривать, да, мы живем, в принципе, в патриархальном обществе, это понятное дело, в котором правят женщины.
3: Я думаю, еще при нашей жизни это изменится. Вспомните еще мои слова.
1: Хорошо. Звучит как угроза.
3: А что вы там ищете?
1: Скажите мне, пожалуйста, я хотел вам задать вопрос.
3: Так, давайте.
1: Если вы, конечно, позволите, Ольга. Скажите, а ролей больше под женщин или под мужчин?
4: Под мужчин.
3: Ну, конечно,
4: и в театре, и в кино.
3: Во-первых, мало того, что их больше,
4: они интересней,
3: они разноплановей, они по-актерски гораздо глубже. В общем, можно себя проявить как угодно. Только буквально в последние годы стали появляться роли интересные, согласись, Аня.
1: Чего, женщина, например, да?
4: Режиссеров, да, поэтому стало больше женских ролей.
3: Вот, и просто их стало хотеться играть. Потому что иной раз смотришь, ну, какую-то там мелодраму очередную, там, где вот эта вот одна такая несчастная, и вторая такая, ну, просто...
1: Тоже несчастная.
3: Стерва. Так, все очень, да, достаточно банально. Шаблонно. И в этом смысле, ну, не особо энтузиазм появляется. А здесь вот какие-то интересные такие героини. Причем, что еще не менее важно, появилось больше возрастных героинь, которые играют главную роль.
4: Да.
3: Потому что раньше такое было ощущение, что после 20...
1: Ну, после Офелии ты уже никому не нужен, да? Ты уже сразу бабушка.
3: Что вот после 30 лет уже люди вообще никого не любят, с ними ничего в жизни не происходит, потому что главным героиням, ну, это, как правило, там, лет 25.
4: Я сейчас читала книжку Мэрил Стрип, ну, рекламировалась она. Она написала про свою жизнь, и она прям там серьезно так подробно описывает эту проблему, и шутит, что после 40 ей сразу предлагали только роли ведьм.
3: Четыре раза.
4: Да.
3: Прямо четыре... Нет, прям вот ей исполнилось 40, и ей за один год четыре раза предложили роль ведьмы. Она подумала, что это какой-то сигнал от Вселенной.
1: Так.
3: Вот. Что-то не так. Вот. Ну, в общем, конечно, это...
1: Итак, друзья, которые вы сейчас нас слушают внимательно, пока вы едете домой или пока, может быть, дома сидите, а кто пишет хорошо, особенно, напишите, пожалуйста, хорошие роли, где женщина будет прекрасна, причем в любом возрасте. Вот, этого, кстати, реально не хватает.
0: Наше радио.

0: наше все. Это наши все нескучные поэты. Ольга Ершова, Дмитрий Ленский. И у нас в гостях сегодня...
1: Анна Чепенко.
0: Да. Собственно, актриса театра и кино. Вот скажите, девчонки, у меня вот такой вопрос. А это правда, что каждый актер хотел бы сыграть какую-то определенную роль, и это прям вот у него такой стоит пунктик? Знаешь, что вот я хотел бы сыграть там Джека Воробья, или я хотела бы сыграть Офелию, или я хотела бы сыграть Раневскую, а я там Лафахина хотел.
1: Не знаю, это все индивидуально, надо спрашивать.
0: Я вот у вас и спрашиваю.
1: Спроси у Ани.
2: Вот
1: Аня?
2: У меня, слава богу, такого нету. Много в интервью задают таких вопросов.
0: Ну, очень интересно.
2: Любят, да, но я как-то на этом не концентрировалась. У меня есть желание играть что-то достойное, интересное, смысловое.
1: И что-то новое. Всегда есть желание играть что-то новое.
0: Ну вот я хотел всегда сыграть какого-нибудь такого, знаешь, такого мерзавца такого, который бы такой, гнуть такой. Вот очень
2: да,
0: хотелось бы.
2: Да, тебе подошло бы, да.
1: Я бы задумалась после этих слов, если честно.
0: Как-то обидно, как-то больно.
1: То есть ты хочешь сказать, что у него отрицательное обаяние?
2: У себя отрицательное обаяние, да. Но, по-моему, тут Оля лучше скажет, она режиссер. Но мне кажется, что да.
0: Спасибо.
1: Ну, если идти, да, как бы по шаблонному такому пути, то отрицательное. Но он будет слишком грубыми мазками играть отрицательно.
2: Не, можно какое-то двойное, на самом деле.
0: Давайте теперь вот, раз мы решили перемыть мне кости, а я даже не являюсь актером, давайте решим, а как сейчас находится работа? Как вообще происходит вот все сейчас ввиду соцсетей, ввиду там разных каких-то онлайн возможностей? Ты можешь сам снять сериал на свой собственный iPhone, по
2: сути
0: дела.
2: Ну, на самом деле, да. Сейчас многие так и делают, потому что многие проявляются в своих блогах, снимают видео, снимают, не знаю, музыку, стихи, что угодно, потому что это один из, на самом деле, самых доступных способов сделать так, чтобы тебя увидели, как-то выделиться. Uh-huh. Это не всегда удачно. Я даже от многих режиссеров читаю такие посты, что, пожалуйста, актеры, перестаньте быть блогерами, потому что я хотел позвать человека на кастинг, зашел к нему в соцсети, а там он играет так плохо, что я передумал. Потому что часто эти ролики делаются на скорую руку, ну, из каких-то подручных средств, как ты там видишь себе, представляешь. Ну, я считаю, что это очень индивидуально, если тебе нравится, ты делаешь, не нравится, не делаешь.
0: Я сейчас слышала, что очень
1: кстати,
0: много...
1: я знаю обратные случаи, как раз
2: есть
1: когда как
2: случаи,
1: раз из-за
2: да.
1: блогинга и пригласили. Ну, в общем,
2: да,
1: просто надо стараться делать все хорошо, даже если ты снимаешь какой-то коротенький
2: ролик. Мне кажется, во-первых, хорошо, и во-вторых, вот главное, чтобы тебе самому нравилось, потому что соцсеть, мне кажется, классная для того, чтобы тебя увидели не с помощью какой-нибудь сухой визитки, а именно что тебе интересно, какой материал, какая подача и так далее. И тут действительно тебя могут позвать на то, что, как мы сейчас про Диму обсуждали, не то, что первое кажется, а то, что, например, он еще в глубине там очень грустный,
1: нет,
2: трагичный.
1: На самом деле, я понимаю, о чем ты говоришь. Такой, понимающий свое... Он именно по-мужски мог бы это сыграть. То есть не мерзавца, который... То есть...
0: Мы сейчас опять меня обсуждаем? Как вы так быстро перескочили? Я еще не успел выставить линию обороны. Подождите.
1: Вы не поспеваете, Дмитрий, за женским мозгом.
0: Да, я все еще там остался, в прошлом.
3: Наше радио.

0: наше все.
1: Друзья, пока сейчас был выключен микрофон, наша гостья Анна Чепенко и Ольга Ершова, ведущие авторы этой программы «Наши все не скучные поэты», они сидели и, значит, кости мне перетирали. Кого бы я мог сыграть, какие у меня роли. Значит, я... первое, у меня отрицательное обаяние. Я мог бы сыграть какого-то злого бы, какого-нибудь такого, ну, подонка. Но внутри где-то там может быть что-то такое жиденькое, хорошее.
2: Но уже все, перевернуто, Дмитрий.
1: Почему?
2: Уже все перевернуто.
1: Я так это услышал. А насколько вообще, в общем, в театральной, там, киношной среде люди любят сплетничать, перетирать друг другу кости? Такое бывает или нет?
2: Ты знаешь, я тебе, кстати, скажу, как и в любой среде. Просто примерно так же. Это, по-моему, такой шаблон.
1: Но в творческой же среде еще есть такое чувство зависти.
3: Мне кажется,
1: чего
3: что, как
1: ей,
3: и
1: да?
3: в любой, актер чем отличается, как творческая единица? Тем, что он именно себя же везде демонстрирует. То есть художник, картину, музыкант, музыку, актер. Вот он выходит и играет эту роль. Поэтому, в принципе, идет постоянное сравнение. Один человек играет, несколько человек играет одну же роль.
2: Издержки профессии, но это понятно. Во-первых, у артиста большое эго. Начнем с того. Это нарцисс, как минимум. Но это все равно...
1: Каждый актер немножко нарцисс, да?
2: Ну, когда ты на сцене, ты все равно ты в центре внимания. Ну, ты никуда не денешься уже от этого. Ты в центре внимания. Поэтому там понятно, что вот эти вот эго-составляющие, они сталкиваются, и так или иначе происходит. Или ревность, или зависть, или еще какие-то вещи. Ну...
1: А я еще слышал такую вещь, что каждый актер, хороший актер, готовится к роли, он там прорабатывает персонажа, придумывает какие-то фишки, там еще какие-то вещи. А вот если ты не слишком опытный, а как с себя сбрасывать это? Вот если ты очень глубоко погружаешься в роль, ты ее там усиленно переживаешь, а роль, скажем, такая трагическая, да, вот, то как потом это сбрасывать? Ты же потом это берешь и тянешь домой. Мозг-то наш считает, он же шмот же хитрый, шутник, он думает, ну так это
2: ну,
1: я так
2: что
1: прожил. Да, вот как с этим быть?
3: Еще в зависимости очень сильно влияет психофизика самого человека. Mm-hmm. Потому что, например, мне понравилось, как Анна Михалкова сказала. Она говорит, о чем вы говорите? Я прихожу домой, мне нужно всю семью кормить. Я уже в театре все это забыла. То есть, ну, я, например,
1: вот
3: тоже,
1: так.
3: У меня математически, поскольку изначально склад ума, ну, я переключаюсь.
1: Может,
3: люди, которые такие очень эмоционалы, очень гуманитарии. Я думаю, им сложнее, но, конечно, нужно находить, потому что есть профессия, а есть уже шизофреника. Это немножко разные вещи.
2: Еще зависит, мне кажется, от твоего темпа жизни, потому что, допустим, тот же Сергей Безруков, у него там есть 5 минут, чтобы записать какой-то ролик. Он там на 5 минут включился, потом выключился, и ему надо уже бежать на следующие там у него съемки, а дальше и так далее. Если у тебя, конечно, такой темп жизни, что тебе раз в полгода звонит какой-то агент и что-то предлагает, и ты полностью в этой роли варишься по полгода, то, конечно, так можно и вообще и с ума сойти, честно говоря. Вот, ну...
3: Недавно видела еще интересную документалку про Тони Сопрано. И, собственно, про главного актера там рассказывалось, что он невероятно погружался в роли, и в течение съемок у него очень сильно увеличились и депрессии, и срывы, и агрессия. И ему было очень сложно. Но тем более, конечно, сколько там было? 100 сезонов? Ну, много, 10 сезонов
1: да,
3: или
1: да.
3: сколько-то?
2: Но, кстати говоря, неплохо бы иметь какие-то свои способы.
3: Это необходимо.
2: Да, необходимо. Свою, ну, как бы мини-терапию, да, после каждой роли. Как, ну, чтобы быстрее отойти от этого.
3: Причем все равно нарабатывается эта мышца. Я помню, когда мы сдавали отрывки во ВГИКе.
1: Так.
3: Я не спала после вот этого 5-минутного отрывка по Достоевскому. Я не спала всю ночь, после того, как сыграю. Думаю, господи, когда у меня придет какая-то хотя бы чуть-чуть малейший намек на то, что я могу отключиться от этого. А потом, когда уже начались спектакли постоянные, то организм все равно понимает, что тебе нужно брать силы откуда-то, и ты приспосабливаешься.
1: А вот вообще сложно? Скажите, пожалуйста, сложно ли работать в дубле, когда вот ты должен одну и ту же эмоцию, тот же самый текст взять и снова проговорить, потому что, допустим, твой там коллега в кадре, он лопух, допустим, и ты вынужден делать... вот это сложно или не сложно? Вообще, как это? Есть какой-то навык?
3: Конечно, сложно, но это часть профессии.
2: Это такая же работа, как твоя работа на радио. Тебе сложно...
1: Выйти и шутить.
2: 4 часа провести в эфире. Что ты скажешь? Но это моя работа. Это точно такая же работа.
3: Это все у каждого актера... ты со временем это нарабатываешь, всегда нужно это делать. Есть свои способы и выхода, и входа, и повтора. Это все должно быть.
2: Здесь просто что играет роль? То есть здесь же уровень концентрации может потеряться. И для того, чтобы его не потерять, у каждого есть свои как бы способы такие небольшие, да?
0: Наше радио.
4: Как мост в Питере, а на вечном поиске, как Google, Яндекс. Они встретились, их потом видели вместе в местах.

0: все.
1: Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Так, ну и тогда, расскажите мне, пожалуйста. Я слышал такой еще термин, как «зеленые спектакли». Это когда актер подкалывает другого актера. Сталкивались ли вы с этим?
3: Да.
2: Ань, это ты была? Это ты была, кто, в общем, кто брал и подначивал? Или это, как раз вот тебе приходилось не расколоться?
3: Это было ужасно. Они не всегда... Ну, было время, когда я не буду говорить, в каких местах. Было много актеров, и они просто обожали это делать. Не то чтобы на зеленом спектакле, а просто каждый раз. И это всегда были какие-то... А я очень легко смеющийся человек. Это было ужасно. Один раз это дошло до того, что мы с самого начала поймали какую-то смешинку, и какие-то даже уже не смешные вроде бы вещи, какие-то паузы, то все. И мы уже даже смеялись, ну, там, где просто... Уже не нужно было смеяться. Это был один раз. Вот это я больше... Ну, после этого я прям себя настраивала так, что я не буду вообще никак поддаваться этому, потому что у меня была знакомая, и она мне написала на следующий день: «Аня, спасибо огромное, невероятный спектакль, мне очень понравилось, вообще просто чудесно. Единственное, хотела вас спросить, а вот было несколько моментов, где как будто бы, может, мне показалось, но все актеры смеялись.
2: Но
3: по сюжету там не было ничего смешного. Это специально или у вас, может быть, что-то случилось?» И как бы это вроде, ну ладно, было и было, но, конечно, так не нужно делать. Но вообще мне мой мастер, народный артист Всеволод Шиловский, рассказывал массу историй, где и великие актеры, происходило что-то и специальное, и не специальное, и на 2 минуты спектакль останавливался, они падали за столы, за стулья, и весь зал тоже. Было, кстати, у меня, когда я была в Театре нации, на рассказах Шукшина.
2: Так.
3: И что-то там Миронов Евгений, что-то он такое сделал, ну, я уже не могу это воспроизвести, что просто, ну, все начали колоться на сцене. Ага. Это всегда чувствуется даже тысячным залом. И просто все смеялись, ну, минуту, то есть не было действия никакого, все смеялись.
4: Давайте я в завершение расскажу вам одну нашу театральную смешную историю, еще из Одессы. Вот у нас в Украинском театре был такой артист, нам Растюшкин. И он, значит, ну, что греха таить, ну, в общем, он...
2: Я понимаю.
4: Выпившим часто.
2: Напомним, Минздрав предупреждает, да, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
4: Да. Ну, поскольку он любил этим делом злоупотребить, у него не было каких-то там больших ролей серьезных. Вот. Ему обычно давали такие простенькие, типа кушать подданные и так далее. Вот. И в одном спектакле у него была очень короткая роль, ему нужно было выйти в определенный момент и сказать: а вот и царь. И все. Вот,
2: как бы он... Ну, казалось бы, да?
4: Да. Вот. Ну, и, значит, уже подходит вот этот момент. Вот-вот, как бы, сейчас он уже должен выйти, а его нигде нет. Вот. И режиссер его ищет. Он же там, значит, волосы на себе рвет. Ну, что происходит? Опять он, значит, забухал. Опять, значит, где-то он там лежит. В общем, короче говоря, он там, ругаясь благим матом, ну, все, без него. Значит, играем, спектакль идет дальше. Вот, соответственно. И в какой-то момент этот артист просыпается.
2: Где-то?
4: Вот где-то там.
2: Ага, да, находит себя.
4: Да. Находит себя. Почему-то решает, что как раз вот ему самое время выйти. Вот.
2: Какая приверженность профессии.
4: Понимаешь, выходит, а на сцене уже царь сидит. И он такой, значит, говорит: царь, а вот и я. Это абсолютно реальная история.
2: Итак, друзья, спасибо вам большое, что вы были с нами. Сегодня две актрисы, сценаристы и так далее, поэты тоже, все же мы, в общем, в душе поэты, для вас коротали этот вечер. Это были наши все нескучные поэты, Ольга Ершова, и в гостях у нас была сегодня Ольга Ершова и Анна Чепенко.
1: Реклама на 107FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер восточный, слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
6: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
0: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: проверено временем. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и не мешать экспорту топлива. По словам президента США, дефицит дизеля происходит не из-за ближневосточного кризиса, а из-за ударов ВСУ по российским объектам. Заявление Трампа прозвучало на фоне роста цен на топливо на внутреннем рынке США, в том числе на дизель. Западные СМИ полагают, что такая динамика может негативно отразиться на позициях республиканской партии в ходе грядущих выборов в Конгресс. Расчеты в национальных валютах поддерживают все страны БРИКС. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита объединения в Индии рассказал президент ЮАР Сирил Рамафоса. По его словам, на прошедшем форуме центральные банки стран блока обсуждали вопрос создания платежных систем для расчетов в нацвалютах. Он выразил уверенность, что разработать эти инструменты удастся в ближайшее время. Рамафоса подчеркнул, что развитие расчетов в таком формате будет способствовать расширению торговли между странами и не направлено против других платежных систем или валют. 18-й саммит БРИКС проходил в Нью-Дели 12 и 13 сентября. В Кабардино-Балкарии завершились поисковые работы на месте схода лавины в горах в Черекском районе, сообщили в региональном управлении МЧС. Спасатели обнаружили тело последнего, 17-го погибшего альпиниста. 6 сентября произошел сход лавины в ущелье Бизинги. Она накрыла проходившую по маршруту группу из 33 альпинистов. Спасти удалось 16 человек, 6 из них были госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Мошенники разработали схему обмана россиян, рассылая уведомления о налоговой декларации. Об этом рассказал сенатор Артем Шейкин. Гражданам приходят бумажные письма о необходимости корректировки декларации, после чего уже на электронную почту им поступают письма с гиперссылкой на фишинговую копию сайта налоговой. Если потенциальная жертва пройдет авторизацию на таком сайте-клоне и введет пароль, логин или другие сведения, данные попадут к мошенникам. Шейкин напомнил, что информацию о налоговой задолженности можно дополнительно проверить на госуслугах. В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония открытия Международного фестиваля молодежи. В мероприятии приняли участие делегации разных стран, российские и зарубежные артисты и коллективы, и известные ведущие. Началась церемония с гимна России в современной аранжировке. Также участников фестиваля через видеообращение поприветствовал Владимир Путин. Программа форума включает культурное, спортивное и образовательное направления, а также треки для добровольческих, социальных и медийных инициатив. В мероприятии участвует 10 тысяч человек, половина из них иностранные граждане из 191 страны. Фестиваль продлится до 17 сентября. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы. Арматура. Швеллер. Угол. Рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси. Цемент. ОСП. Утеплители. Кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены. Быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Хватит стесняться. Я
5: эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
6: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наша реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

Меня побили камнями на детской площадке. Я ушел чуть живым, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся пятки. Я устал считать, сколько суток идет погоня. Я царапался в двери в поисках двери в лето. Где коты, если верить Хайнлайну, живут как дома. Но и там находили, орали и шли по следу. Параллельный мир оказался до боли знакомым.

0: не знаю, чем вызываю злость. Никому не мешал, всю жизнь подчинял свой примус. Не брал их игрушек, не воровал их кость. Не перебегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок, просто укрытие. От злых детей и собак.
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
5: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов. Масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайф Холл. Сити Парк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
7: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
8: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
9: Воронеж, встречай! Группа «Фан Мод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным Warcraft и Warhammer. 17 сентября, 20.00, клуб 12.
10: Ограничение 16+.
9: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
10: Ограничение 16+.
11: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
12: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
13: телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже прошел первый архитектурный фестиваль «Зодчество дети». Он полностью посвящен развитию интереса к профессии архитектора у детей и подростков. Как отметил губернатор Александр Гусев, ребята знакомятся с городской средой через игру, творчество и практические занятия. Узнают, как устроен и развивается город, и пробуют себя в роли архитектора, дизайнера и проектировщика. Фестиваль вырос в самостоятельное мероприятие из основного форума «Зодчество в РН». В прошлом году детская программа получила большой отклик, и ее решили расширить в программе мастер-классы, лекции, интерактив, презентации итогов воркшопа и награждение участников. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием, главой Воронежской митрополии. В частности, обсудили общегородской крестный ход, который прошел в день памяти собора святых Воронежской митрополии. Также говорили о проекте благоустройства Благовещенского кафедрального собора и территории рядом с ним. Еще одна тема – начало строительства музея икон святителя Митрофана Воронежского. Будущий музей станет не только местом хранения церковных святынь и исторических свидетельств, но и центром духовного просвещения. Его экспозиция расскажет о жизни, служении и трудах архипастыря во благо Воронежской епархии. Нацпроекты дают новый импульс развитию социальной сферы и помогают жителям видеть, как государство отвечает на их запросы. Об этом заявил губернатор Александр Гусев на совещании в региональном правительстве. Он отметил, что Воронежская область участвует во всех нацпроектах, кроме дальневосточных, и вкладывает собственные средства. Соотношение федеральных и региональных расходов 30 на 70. По мнению главы региона, это правильно. Регион сам должен предлагать проекты и доказывать их значимость. Александр Гусев поручил активнее информировать людей о результатах новых школах, детсадах, ФАПах и амбулаториях, чтобы изменения были заметное. В ГУИТ и Белорусский госуниверситет пищевых и химических технологий с нового учебного года запустят сетевую программу бакалавриата по профилю биотехнологии мясных и молочных продуктов. Воронежские студенты прослушают лекции преподавателей по технологиям масла и сыра, а воронежские специалисты обучат студентов из Беларуси. Это были новости минувшей недели.

0: Реклама на 107 FM.
1: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2 100 100. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Вас приветствует аудиогид сайта «Наша.ру». Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте «Наша.ру» есть традиция – выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
3: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер восточный и слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. Контейнер масла. Железно.
1: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
5: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
6: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
7: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
8: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
9: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
10: Ограничение 16+.
11: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
12: Хватит стесняться. Я эксперт!
13: Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
14: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
15: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: всегда.
1: В темном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл, свеча.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио.
1: Я уволился с работы, потому что я устал. Я совсем не пью вина, я хожу в спортивный зал. Ночью я лежу, читаю, когда все рабочие спят.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

ветхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем,

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: все, что есть.
1: Наше радио сделано в России. Продукция средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: как ждала тебя, Боже.
1: Наше радио. Музыка поколений.
2: Не застелена постель, утра не будет нас совсем. На экватор выпал снег.

0: постель, утра не будет нас совсем. На экватор выпал снег, на экваторе метель.
1: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер восточный, слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Проверено временем. Наше радио. Проверено временем.

видел явь во сне и видел сны наяву. У меня есть только эта жизнь, я ею живу. Стараюсь, как только могу.

самый первый свой крик. И с той поры кричал о многом, о разном, стремясь выше, подобно стеблю, но не теряя корней, сочиняя песни для тех, кто топчет.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер восточный, слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: 255, 45, 55!
2: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

Наше радио. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наше радио.
1: Ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль

назад. Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В минувшую субботу на Советской площади прошла церемония открытия празднования Дня города, 440-летия со дня основания. В мероприятии участвовали вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, губернатор Александр Гусев и депутат Госдумы Александр Сидякин. Открывая торжественную церемонию, Александр Гусев подчеркнул, Воронеж всегда играл важную роль в судьбе России. Здесь рождался флот, выпускали «Катюши», создан двигатель для ракеты «Гагарина». Воронеж по праву носит звание города воинской славы. Сегодня жители проявляют мужество в ходе СВО. Конец цитаты. Еще в ходе церемонии звание «Почетный гражданин Воронежа» присвоено ветерану боевых действий, участнику СВО Александру Воронцову, директору Центра «Траектория» Александру Фактору и директору школы номер 28 Михаилу Хуторецкому. Памятным знаком «Воронеж. Город воинской славы» награждены Герои России Анатолий Зубков, Герои России и ДНР Борис Неживенок. Александр Гусев отметил, что традиции беззаветного служения Отечеству присущи всем поколениям воронежцев. После торжественной части Алексей Гордеев и Александр Гусев приняли участие в благотворительной акции «Белый цветок» по сбору средств на лечение тяжело больных детей. К другим новостям. Губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев открыли высокотехнологичный завод по производству алюминиевой банки «Альба Воронеж» в экономической зоне «Центр». Предприятие построено за рекордные 11 месяцев при инвестициях около 12 миллиардов рублей. Александр Гусев отметил, что завод даст новые рабочие места и откроет перспективы для экономики. «Надеемся, запуск придаст импульс металлообрабатывающему сектору», подчеркнул губернатор. Площадь завода почти 50 тысяч квадратных метров, производительность до 4 тысяч банок в минуту, что покроет не менее 25% потребности в алюминиевой упаковке. За 10 лет налоговое поступление составит около 3 миллиардов рублей. И еще в этот же день на воронежском филиале «Балтики» стартовала новая баночная линия розлива с инвестициями почти 260 миллионов рублей, производительностью 40 тысяч банок в час. Алексей Гордеев напомнил, что в этом году воронежскому пивзаводу исполняется 90 лет, и символично, что первой с линии сошла продукция бренда «Воронежская Жигулевская». Он поздравил сотрудников и вручил благодарности Минсельхоза России. В Воронеже открыли бюст почетного гражданина города, героя Советского Союза, летчика-космонавта Константина Феоктистова в год его столетия и 65-летия первого полета человека в космос. В церемонии участвовали губернатор Александр Гусев, вице-губернатор Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Бюст высотой 3 метра выполнен в классическом стиле. Фактура постамента имитирует полярное сияние над Антарктидой, а на боках из триплекса пескоструйной обработкой нанесены чертежи космических аппаратов. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Наше радио.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо, и всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
0: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
0: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
0: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В минувшую субботу на Советской площади прошла церемония открытия празднования Дня города, 440-летия со дня основания. В мероприятии участвовали вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, губернатор Александр Гусев и депутат Госдумы Александр Сидякин. Открывая торжественную церемонию, Александр Гусев подчеркнул, Воронеж всегда играл важную роль в судьбе России. Здесь рождался флот, выпускали «Катюши», создан двигатель для ракеты «Гагарина». Воронеж по праву носит звание города воинской славы. Сегодня жители проявляют мужество в ходе СВО. Конец цитаты. Еще в ходе церемонии звание «Почетный гражданин Воронежа» присвоено ветерану боевых действий, участнику СВО Александру Воронцову, директору Центра траектории Александру Фактору и директору школы номер 28 Михаилу Хуторецкому. Памятным знаком «Воронеж. Город воинской славы» награждены Герои России Анатолий Зубков, Герой России и ДНР Борис Неживенок. Александр Гусев отметил, что традиции беззаветного служения Отечеству присущи всем поколениям воронежцев. После торжественной части Алексей Гордеев и Александр Гусев приняли участие в благотворительной акции «Белый цветок» по сбору средств на лечение тяжелобольных детей. К другим новостям. Губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев открыли высокотехнологичный завод по производству алюминиевой банки «Альба Воронеж» в экономической зоне «Центр». Предприятие построено за рекордные 11 месяцев при инвестициях около 12 миллиардов рублей. Александр Гусев отметил, что завод даст новые рабочие места и откроет перспективы для экономики. «Надеемся, запуск придаст импульс металлообрабатывающему сектору», подчеркнул губернатор. Площадь завода почти 50 тысяч квадратных метров, производительность до 4 тысяч банок в минуту, что покроет не менее 25% потребностей в алюминиевой упаковке. За 10 лет налоговое поступление составит около 3 миллиардов рублей. И еще в этот же день на воронежском филиале «Балтики» стартовала новая баночная линия розлива с инвестициями почти 260 миллионов рублей, производительностью 40 тысяч банок в час. Алексей Гордеев напомнил, что в этом году воронежскому пивзаводу исполняется 90 лет, и символично, что первой с линии сошла продукция бренда «Воронежская Жигулевская». Он поздравил сотрудников и вручил благодарности Минсельхоза России. В Воронеже открыли бюст почетного гражданина города, героя Советского Союза, летчика-космонавта Константина Феоктистова в год его столетия и 65-летия первого полета человека в космос. В церемонии участвовали губернатор Александр Гусев, вице-губернатор Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Бюст высотой 3 метра выполнен в классическом стиле. Фактура постамента имитирует полярное сияние над Антарктидой, а на боках из триплекса и с каструйной обработкой нанесены чертежи космических аппаратов. Это были новости региона.

0: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Сто колдун.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В минувшую субботу на Советской площади прошла церемония открытия празднования Дня города, 440-летия со дня основания. В мероприятии участвовали вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, губернатор Александр Гусев и депутат Госдумы Александр Сидякин. Открывая торжественную церемонию, Александр Гусев подчеркнул, Воронеж всегда играл важную роль в судьбе России. Здесь рождался флот, выпускали «Катюши», создан двигатель для ракеты «Гагарина». Воронеж по праву носит звание города воинской славы. Сегодня жители проявляют мужество в ходе СВО. Конец. Еще в ходе церемонии звание «Почетный гражданин Воронежа» присвоено ветерану боевых действий, участнику СВО Александру Воронцову, директору центра «Траектория» Александру Фактору и директору школы номер 28 Михаилу Хуторецкому. Памятным знаком «Воронеж. Город воинской славы» награждены Герои России Анатолий Зубков, Герой России и ДНР Борис Неживенок. Александр Гусев отметил, что традиции беззаветного служения Отечеству присущи всем поколениям воронежцев. После торжественной части Алексей Гордеев и Александр Гусев приняли участие в благотворительной акции «Белый цветок» по сбору средств на лечение тяжело больных детей. К другим новостям. Губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев открыли высокотехнологичный завод по производству алюминиевой банки «Альба Воронеж» в экономической зоне «Центр». Предприятие построено за рекордные 11 месяцев при инвестициях около 12 миллиардов рублей. Александр Гусев отметил, что завод даст новые рабочие места и откроет перспективы для экономики. «Надеемся, запуск придаст импульс металлообрабатывающему сектору», подчеркнул губернатор. Площадь завода почти 50 тысяч квадратных метров, производительность до 4 тысяч банок в минуту, что покроет не менее 25% потребности в алюминиевой упаковке. За 10 лет налоговое поступление составит около 3 миллиардов рублей. И еще в этот же день на воронежском филиале «Балтики» стартовала новая баночная линия розлива с инвестициями почти 260 миллионов рублей, производительностью 40 тысяч банок в час. Алексей Гордеев напомнил, что в этом году воронежскому пивзаводу исполняется 90 лет, и символично, что первой с линии сошла продукция бренда «Воронежская Жигулевская». Он поздравил сотрудников и вручил благодарности Минсельхоза России. В Воронеже открыли бюст почетного гражданина города, героя Советского Союза, летчика-космонавта Константина Феоктистова в год его столетия и 65-летия первого полета человека в космос. В церемонии участвовали губернатор Александр Гусев, вице-губернатор Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Бюст высотой 3 метра выполнен в классическом стиле. Фактура постамента имитирует полярное сияние над Антарктидой, а на боках из триплекса пескоструйной обработкой нанесены чертежи космических аппаратов. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды Созидателей.
5: 255 45 55.
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
7: Так звучит наше.

происходит при участии всех организмов, населяющих биосферу. Круговорот углерода начинается с процесса фотосинтеза у зеленых растений. Разлагаясь, зеленые растения, животные и люди выделяют углерод в свободном виде в атмосферу. Те организмы, что разлагаются без доступа кислорода, преобразуются в торф, каменный уголь, нефть. Человек использует их для получения энергии. Углерод в свободном виде выделяется в атмосферу и начинается новый день.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В минувшую субботу на Советской площади прошла церемония открытия празднования Дня города, 440-летия со дня основания. В мероприятии участвовали вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, губернатор Александр Гусев и депутат Госдумы Александр Сидякин. Открывая торжественную церемонию, Александр Гусев подчеркнул, Воронеж всегда играл важную роль в судьбе России. Здесь рождался флот, выпускали «Катюши», создан двигатель для ракеты «Гагарина». Воронеж по праву носит звание города воинской славы. Сегодня жители проявляют мужество в ходе СВО. Конец цитаты. Еще в ходе церемонии звание «Почетный гражданин Воронежа» присвоено ветерану боевых действий, участнику СВО Александру Воронцову, директору Центра «Траектория» Александру Фактору и директору школы номер 28 Михаилу Хуторецкому. Памятным знаком «Воронеж. Город воинской славы» награждены Герои России Анатолий Зубков, Герой России и ДНР Борис Неживенок. Александр Гусев отметил, что традиции беззаветного служения Отечеству присущи всем поколениям воронежцев. После торжественной части Алексей Гордеев и Александр Гусев приняли участие в благотворительной акции «Белый цветок» по сбору средств на лечение тяжелобольных детей. К другим новостям. Губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев открыли высокотехнологичный завод по производству алюминиевой банки «Альба Воронеж» в экономической зоне «Центр». Предприятие построено за рекордные 11 месяцев при инвестициях около 12 миллиардов рублей. Александр Гусев отметил, что завод даст новые рабочие места и откроет перспективы для экономики. «Надеемся, запуск придаст импульс металлообрабатывающему сектору», — подчеркнул губернатор. Площадь завода почти 50 тысяч квадратных метров, производительность до 4 тысяч банок в минуту, что покроет не менее 25% потребности в алюминиевой упаковке. За 10 лет налоговое поступление составит около 3 миллиардов рублей. И еще в этот же день на воронежском филиале «Балтики» стартовала новая баночная линия розлива с инвестициями почти 260 миллионов рублей, производительностью 40 тысяч банок в час. Алексей Гордеев напомнил, что в этом году воронежскому пивзаводу исполняется 90 лет, и символично, что первой с линии сошла продукция бренда «Воронежская Жигулевская». Он поздравил сотрудников и вручил благодарности Минсельхоза России. В Воронеже открыли бюст почетного гражданина города, героя Советского Союза, летчика-космонавта Константина Феоктистова в год его столетия и 65-летия первого полета человека в космос. В церемонии участвовали губернатор Александр Гусев, вице-губернатор Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Бюст высотой 3 метра выполнен в классическом стиле. Фактура постамента имитирует полярное сияние над Антарктидой, а на боках из триплекса пескоструйной обработкой нанесены чертежи космических аппаратов. Это были новости региона.